imaginários. Шаг за шагом только выдержаем между маме мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде я с людьми скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страх, закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела, случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.